0: Ребята, вы просили, мы здесь, я знаю, что вы хотели. Это вы помните, да, мой вчерашний язык? Да, он родился прямо в прямом языке. В прямом эфире радио Energy. Эль Плымкин.
1: Эль Плымкин, да.
0: Да, присоединяйтесь. Вот все те, кто
1: хочет уметь разговаривать на Эль Плымкином языке и экономить время.
0: Да.
1: Пишите.
0: Может его выучить каждый. Причем этот талант, вот этим талантом владеть, да, языком Эль Плымкин может каждый из вас.
1: Да, то есть, понимаете, хозяйка.
0: Вот смотрите, сейчас я скажу, а Антон переведет.
1: Давай. Доброе утро. Меня зовут Эльвира Азарова. И со мной Антон Павлов.
0: Вот видите,
1: а зато все. Экономишь в плане время на всяческие.
0: И не надо вот это проговаривать, что-то там стараться.
1: Есть такое. Есть.
0: Вот, ребятушки, всем доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Да, мы к Эль Плымкиному языку
1: еще вернемся. Ну а пока.
0: Да. А пока я предлагаю вам обсудить тему такую.
1: Да.
0: В вашей семейной иерархии кто у вас все-таки на первом месте?
1: Напишите 8-700-107-102-2.
0: После того эфира, когда мы спрашивали пару недель назад, или, кажется, неделю назад, на кого бы вы переписали свое движимое и недвижимое
1: имущество, да.
0: Нам все мужчины написали на жену, на маму, жена, мама, там, дети, а ни одна, ребята, пришло более тысячи сообщений, и из всех этих сообщений
1: ни одного не было на мужа.
0: Ни одна женщина не написала, что она бы все переоформила на своего мужа. И вот я думаю, в жизни женщины, в ее иерархии, в ее представлении семьи, кто все-таки на первом месте?
1: Ну, ты знаешь, это все зависит от семьи просто, на самом деле. У каждого
0: да
1: же
0: пара.
1: Нет, ну, у кого-то, например, даже могут быть дома главные быть коты.
0: Коты, вот у тебя. Вот давай так, с тебя начнем.
1: У меня, я уверен, это коты.
0: Кто на первом месте? Коты, брат и сын.
1: Коты.
0: Но сначала брат.
1: Нет, подожди.
0: Ариана Гранде.
1: По иерархии. А кто
0: Билли
1: тебе,
0: Айлиш,
1: кто тебе важен?
0: Помнишь этот мем?
1: Виду?
0: Да.
1: Ох, какой сложный
0: кто
1: вопрос.
0: Кто самый важный человек в твоей семейной иерархии?
1: Я.
0: Не, ну ты-то понятное дело. Но вот прям на первом месте. Все-таки
1: я думаю,
0: самый дорогой, самый важный человек. Говори, жена, не ошибешься.
1: Ладно,
0: говори, жена.
1: Давай так скажу.
0: Она послушает, обидится, то есть, а потом раз, ты вот уснешь, где-то у тебя ночью апноэ, что-то тебя там душить будет, она тебя не повернет
1: не,
0: на бочок.
1: В плане по иерархии важности, то, скорее всего, да, она.
0: Жена на первом месте. Ну, наконец-то.
1: За ней стоит все имущество.
0: Получается, жена на первом месте, на втором. Давай,
1: топ-3. На втором, ну, братишка, да. Нет, подожди. Тут они делят с сыном. Ну, просто понимаешь, когда ты с сыном не общаешься 7 лет, он тебе становится чужим человеком. Это шутка, ребят.
0: Да.
1: Ну, потому что у сына тоже там все
0: отлично. На самом деле это была не шутка, просто тебе стало
1: стыдно. Как хотите, воспринимайте, мне все равно.
0: Так, на втором месте получается брат. Брат, брат. А на третьем месте?
1: Сын.
0: Какой же ты подлый, Антон.
1: А, тебя я забыл, что ли?
0: Да, вообще ты должен был сказать.
1: Кстати,
0: это я просто тебя сбивала с пути,
1: да,
0: говорила,
1: я говорила,
0: жена. Но
1: кстати,
0: на самом деле это же я.
1: Я тебе, знаешь, хочу поделиться. Может быть, ты мне и не поверишь, но я недавно вел прямой эфир, и мне просто спросили, Антон, а скажи, кто вы друг другу уже с Элли за столько времени?
0: Я мать его.
1: Коллеги просто или друзья? И я, знаешь, я задумался.
0: Мы не коллеги.
1: Да, я. Ты можешь не перебивать, а вот хоть раз в жизни.
0: Я как ты делаю. Я иду на
1: опережение. Я тебе комплимент говорю, блин.
0: Да, а что такое, блин?
1: Блинский, это я у Кузи научился.
0: Почему как быдло с района? Так, все закрою.
1: Хорошо, ладно. Так вот. И
0: так не разговаривай.
1: Хорошо. И я задумался, я сказал, вы знаете, ну, скорее всего, больше даже она как часть семьи, ну, как семья мне.
0: Да, я твоя семья.
1: Потому что, говорю, ну, многое может произойти, но если что-то прям произойдет ужасное, я буду нуждаться в ее помощи, я уверен, что она придет мне на помощь.
0: Да, так и было.
1: Да, я так и сказал.
0: Я твоя мама.
1: Меня спросили, я сказал, да, говорю, как, да, она говорит, как жена, говорит, я говорю, нет, как мама.
0: Не жена, мама, да. Поэтому я и, как бы, понимаете, да, ребят, вот у меня есть две дочки, я уже к сыну не перехожу.
1: Да, да.
0: Я уже все, да, вот.
1: У нее есть свой.
0: Вот есть у меня вот сыночек мой.
1: Да, довесок. Переросток.
0: Да. Вот, ребята, поэтому напишите нам сегодня, кто в вашей семейной иерархии для вас самый главный.
1: 8,
0: самый главный. 700. Все-таки тот самый, кто на первом месте. Вот у Антосечки все-таки. Сначала, давай так, Тосечка, сначала я решаю. Да, я же как твоя мама, я твоя валиде. Валиде Султан. Значит, сначала я, потом жена, потом уже там кто угодно вообще.
1: Да, тебе уже не важно, да.
0: Да, там братишка, сын, отец.
1: Самое главное, что я на первом, да?
0: Да, я только на первом.
1: На первом месте.
0: Вообще, вот у тебя папа холостой, я вот что подумываю, может быть, мне вообще выйти за него замуж?
1: Кстати, вы по возрастной категории очень подходите.
0: Да, подходим друг к другу, да.
1: Да.
0: И я такая неплохая жена.
1: Кстати, он любит кушать очень вкусно, да.
0: Да, и да. Уже, я люблю недвижимость, ту, которой он владеет.
1: Поверь мне.
0: Да. Вот.
1: На площади республики.
0: Потом мы с тобой все это
1: вот
0: попилим.
1: Вот эти вот дома-близнецы же есть?
0: Да.
1: Вот рядышком.
0: Да. И мы с тобой
1: где
0: попилим.
1: Где центральная библиотека?
0: Да, у него же несколько квартир.
1: Там, значит, эта квартира стоит больше, чем моя жизнь.
0: Гелендваген, там у него все есть. И, значит, я...
1: Ну, где-то в Шимкенте,
0: точка, смотри,
1: возможно.
0: Я выйду за него замуж.
1: Попилим?
0: Потом мы с тобой все это попили.
1: Я тебе, знаешь, тут, ну, хотя, зная тебя, мы можем.
0: Откат.
1: Потому что там есть еще сестренка Даша, сестренка Санели. Ну, я думаю, что ты их обойдешь.
0: Обойду запросто, да.
1: Легко.
0: Ты знаешь мои чары.
1: Папа падкий. Если бы он сейчас слышал, он вообще просто в шоке.
0: Ребята,
1: пожалуйста, родственники, которые могут моему папе передать эту информацию, не надо, пожалуйста.
0: Не надо, мы пошутили. Никто не собирается за него замуж.
1: Просто
0: я
1: надеюсь, что из всей семьи хотя бы у моего папы есть чувство юмора, и он поймет, что где
0: я шучу. Ребят, пишите 8-700-107-10-22. Обязательно нам напишите, кто в вашей семейной иерархии у вас на первом месте. Вот, кстати, немножечко хотела по мамочкам пробежаться, да?
1: По мамулям.
0: Почему? Вот сейчас, конечно, мне кажется, что женщины стали немножечко перегибать.
1: В чем?
0: Ну, вот благодаря этим мемам, где мама сын, я сам решу, сам решу.
1: Ты знаешь.
0: И вот настолько обесценили маму, что уже там, да я бы с такой вот там свекровкой, да я бы не позволила. Что это? Ты понимаешь, да, в каком
1: что
0: смысле?
1: Что самое интересное, это же женщины
0: сейчас,
1: сами делают.
0: Да, женщины стали обесценивать другую женщину, которая вырастила их мужа. То есть я считаю, что это тоже неправильно.
1: Ну да, это неправильно.
0: Тоже неправильно,
1: потому
0: да?
1: что ты такая же мама.
0: Да, и вот начинается. Да. Ну почему он сначала там обнял маму, а не меня? Кто ты такая? Ты еще ему девушка там. Он тебе сделал предложение, обещать не значит жениться. Но маму он тоже должен уважать.
1: Естественно.
0: Но для меня все-таки вот мужчина, он не совсем достойный мужчина, который не уважает свою маму.
1: Я понимаю.
0: Вот. А сейчас все это так обесценили, сейчас это превратили в какие-то интернет-мемы, что вот мама влезает в их
1: хозяйка,
0: отношения.
1: Ну ты посмотри, бывают, ты сама говоришь, бывают такие мамы, которых не то что
0: бывают,
1: уважать там невозможно.
0: Конечно, бывают, да. Бывает такое, что мама ревнует, но мне кажется, иногда все-таки стоит закрыть глаза на материнскую ревность. Надо понять ее, да, то есть она растила сына, типа, она
1: да,
0: была
1: конечно,
0: его
1: она хочет быть единственной и номер
0: и
1: один женщина в его жизни.
0: Да, она понимает, что это внимание переключается, вот ее сын переключает внимание на другую женщину. Ну, что уж поделать, любые низменные чувства нам не чужды. И мы
1: хозяйка,
0: начинаем
1: вот,
0: ревновать.
1: Знаешь,
0: и можно как-то к ее ревности, к материнской,
1: да.
0: отнестись чуть-чуть иногда с пониманием, мне так кажется, да? Ну, конечно, там, если она не совсем уж
1: хозяйка,
0: не нагреет.
1: Ты знаешь, вот сейчас мужчины такие, а что вы там обесцениваете участие мужчин в появлении ребенка? Нет, это... Просто, ты знаешь, вот я считаю, что когда ты женщина, да вообще, вот если бы я вот мужчина, я как мужчина, я представлю, если бы из меня вышел человек новый.
0: Да, и ты его вырастил, выкормил.
1: И я, ты что это там, какую-то вертихвостку сейчас будешь выше меня ставить. Mm. Понятное дело, да. И я думаю, здесь эту ревность можно понять, тем более, если она вкладывала свои силы в
0: но
1: него.
0: Но почему-то,
1: да, то есть...
0: почему-то у нас в обществе, смотри, когда папа ревнует свою дочь, все такие, вау, какой папа, класс. Когда мама ревнует своего сына, вот оно дно, там позорище
1: почему
0: и прочее.
1: Нет?
0: Да,
1: а,
0: это обесценено.
1: Нет, я скажу так, когда мужчина ревнует свою дочь, тоже там не все в порядке, понимаешь? Если надо к этому грамотно подходить,
0: ревнует.
1: Конечно.
0: Да, да.
1: Потому что, знаешь,
0: но
1: бывает...
0: в любом случае, точка, даже если он ее аккуратненько ревнует и переживает за нее, общество это не порицает. А если мама переживает и немножечко ревнует своего сына, да, в рамках, скажем так, приличия, то общество ее осудит.
1: Ладно,
0: почему папина дочка
1: спорить.
0: Это не позорно, а вот маменькин сыночек это позорно? Почему?
1: Ну.
0: А почему, ребята? Вот я вот не могу понять.
1: Понимаешь, я тебе сейчас объясню, папина дочка, почему это нормально. Потому что папой, да, с дочками там сюсюкаются, да. И вот когда, ну, потому что она принцесса, да, она девочка. А когда мама сюсюкается с мальчиком, это совершенно другое.
0: Ну, будь я мальчиком, я бы хотела, чтобы со мной мама сюсюкалась. Я бы хотела. Вот даже ты, ну, сейчас, если
1: тебе,
0: бы твоя
1: подожди,
0: мама
1: я
0: была
1: сейчас,
0: жива,
1: ну, я бы не хотел.
0: Ты бы хотел, чтобы она тебя баловала,
1: слушай,
0: там сюсюкалась, чтобы поддерживала тебя в каких-то там твоих решениях. Конечно, конечно, тебе очень не хватает мамы, поэтому...
1: Нет,
0: так...
1: ну, в любом случае, да, конечно, да, я соглашусь. Но, опять же таки, с годами, то есть я могу сказать, вот, хозяйка, подожди, я тебе скажу
0: так. Ты такой серьезный.
1: А, нет, ну мы же разговариваем, потому что это на серьезных щах.
0: Хорошо,
1: не на серьезных.
0: Да, вот так вот.
1: Вообще, как бы, да, вот, ну, я вот взрослый мамой и бабушкой, да, человек, и я человек. Ну, а как еще сказать? Да, ребенок, так скажем. Я могу сказать, что в один момент чрезмерная опека мам, она немного тебя убивает. Поэтому, наверное, в 16 лет я избежал из дома.
0: Возможно.
1: Понимаешь,
0: а куда ты сбежал-то?
1: А, я с друзьями там пожил месяцок на квартире. Там потом стало холодно и голодно,
0: ну,
1: все, и я вернулся домой.
0: Вот это маму. Нет, обсуждать, папу.
1: Я извинялся,
0: все,
1: мам, да. Ну, ты же начала сама.
0: Я захотела начать, я начала,
1: ты
0: я
1: знаешь,
0: захотела закончить,
1: меня многие
0: закончила.
1: Спрашивают, а почему она тебе никогда не дает договорить?
0: А, ну хорошо, договаривай.
1: А я уже не хочу.
0: Вот видите, ребят, вот вы и убедились, почему я не даю ему договорить. Я
1: нет,
0: вот ему,
1: ну,
0: дала,
1: когда я хотел,
0: он сам не захотел.
1: Когда я хотел, ты мне все не даешь. Ты вот взяла вот просто на корню песню подрезала, и все.
0: Все.
1: Я да вот к четвергу раскачался, начинаю говорить, хозяйка.
0: Хорошо, ну вот здесь написали. Давай. Доброе утро, в нашей семье главенство решает ситуация. Да-да, ребята, явного лидера у нас нет. Причем тут лидер? Мы говорим про то, что кто у тебя на первом месте. Причем тут лидер? Вообще вот не люблю, вот когда вы пишете не по теме, терпеть не могу. Сейчас начнется, передайте привет моему папе, маме,
1: но ты
0: моим
1: знаешь,
0: сестрам,
1: если честно,
0: сватьям, кумовьям.
1: Если честно, я подумал, что ты про это говоришь.
0: Вот коротко написали. Давай. Жена на первом месте.
1: Нет, ну это у него, видимо, только одна жена есть, и все, пусть
0: вот
1: по очереди
0: еще
1: расставят.
0: На первом месте в моей семье это муж, дальше идут сыновья. А почему вот, девчонки, вот я знаю, вы сейчас будете писать, муж на первом месте, а почему никто из вас не написал, что все имущество перепишет на своего мужа?
1: Слушай, смотри, переписать
0: я
1: и быть главным...
0: Я не тебе вопрос задавала.
1: А, ладно.
0: Здравствуйте, Элечка, куда вы замуж, как ваш... Что... Куда вы замуж, как ваш муж, моей семье муж, потом дети? Задай как... вопрос, пожалуйста, нормально. Я ничего не поняла, что ты спрашиваешь.
1: Ну, ты еще раз прочитай мне, пожалуйста.
0: Да не хочу, я уже вышла из этого. Доброе утро, Эльвира, королева эфира, и дружище Антон. Доченька сначала на первом месте. На втором месте жена, потом мама, потом кот у Виталия из Алматы. Вот доченька на первом месте, жена идет, потом мама, потом кот. Вот.
1: Нормальное место вот так кот занимает.
0: А у тебя вообще он на первом месте был изначально.
1: Ну, вообще, ты видела моего персика?
0: Он такой себе.
1: Не, на самом деле, мне кажется, вот сейчас для меня персик на первом месте. Его зовут... Ну, персика я так люблю. Вообще его зовут Персивальд.
0: Так, рассказал про сестер, про кота, про маму, про
1: что
0: бабушку,
1: еще могу?
0: Про детство, про
1: нет,
0: то, как...
1: мы же... Хозяйка, ну смотри, когда мы с тобой... Ты считаешь сообщение...
0: Все, остановись! Не хочу тебя слушать. Так, здравствуйте, Эльвира. Тихо. Очень красивый радиоэфира, который распускается в Энерджи пустыне. И радует нас ее голосок, как в оазисе чистой воды глоток. А Антон Караванщик ведет шоу он нам. И плоские шутки припас его караван. Хоть и плоские, зато смешные. На первом месте семья. Как можно делить любимых по местам? Написал «Кухня без посредников». Я тебе вот, знаешь, вот «Кухня без посредников», я неоднократно тебе
1: сделай
0: говорила.
1: Сделай нам кухню.
0: Остановись со своими стихами, пожалуйста. Пожалуйста.
1: Ну, я ничего-то, да, даже если там пишет, если это пишет вам ИИ, ну, как-то так. Если это пишете вы, ну...
0: Вот, пишут нам: «Доброе утро, маму ты знаешь всю жизнь, а жену 3-4 года». А если жену ты знаешь 40 лет?
1: Да, уже со временем.
0: Да.
1: Но ну, всегда вот с женой есть, знаешь, такая вероятность.
0: Какая?
1: Что ты не последний.
0: Ну и правильно.
1: Поэтому
0: вот и правильно.
1: Иногда страшно.
0: Так и будет. Тем более у тебя разница в возрасте 11 лет, конечно.
1: Не в этом смысле, что ты
0: вредный
1: уйдешь в мир иной.
0: Жизни. Да, вот ты отойдешь,
1: нет,
0: да, она
1: выйдет
0: замуж.
1: Нет, я тебе про другое говорю.
0: Вот так-то, Тосечка, вот оно, вот оно. А ты потом попомнишь мои слова, что не надо было ее вперед меня в списке значимых людей ставить?
1: Ты что несешь?
0: Ты же до этого сказал, что она у тебя на первом месте, а я вот запомнила, вот оно.
1: Вот честно, у меня на первом месте это я.
0: Да мы не так выбираем сегодня, Антон. Ну все.
1: Нет, ну кто-то же выбирает, просто нет. Кто-то же. Нет, я тебе скажу так, кто-то по-другому выберет. То есть, кто для него главнее, да, там важнее семьи. Я тебе скажу, вот если положить руку на сердце, я для себя главнее. Я для себя важнее, вот честно.
0: Ну все?
1: Да. Пошел почку делать.
0: Ну, это понятное дело. Но, Тосечка, у нас тема совершенно другая. Ты куда пошел? Ладно, дайте музыки, он куда-то вышел.
1: Почку делать.
0: Просто встал, пошел. Музыку давай, Маратик.
2: Осень. Время, когда может быть грустно.

0: ж, ребята, сейчас мы будем обсуждать...
1: Норвегии.
0: Наваи.
1: Не, новости я хотел
0: сказать. Наваи.
1: Да.
0: Именно певца, рэпера Наваи. Знаете песню «Птичка»? Чего там? Ну-ка, давай, напой.
1: Ты знаешь, можно просто. Пустите меня на танцпол. Нетрезвым подвигаться.
0: Да. Певца рэпера Наваи задержали с наркотиками в Казахстане. Концерт в Астане отменили за 3 часа до начала концерта. Российского рэпера Наваи задержали на въезде в Казахстан после обнаружения наркотического вещества в автомобиле. В отношении исполнителя расследуют дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков. Серьезно, такое есть, да? Об этом сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, передает shindig.kz. По данным правоохранительных органов, задержание произошло 13 октября на пограничном пункте Кордай. Ребята, вот мы ездим вот в Кыргызстан, да, вот Кордай, мы постоянно проходим. Вот я проходила там месяц назад. Там, знаете, вот просто забежали 2 пса, всю мою машину вот так вдоль и поперек вынюхали, обнюхали.
1: Конечно.
0: Детей
1: это же
0: высадили.
1: Граница.
0: Да, да, да. Там такой жесткий досмотр вообще. Я, о чем вообще что происходит? О чем он думал?
1: Вообще, да, когда люди это вот.
0: Операцию провели сотрудники полиции совместно с пограничной службой комитета нацбезопасности. При досмотре автомобиля, в котором передвигался артист, обнаружили и изъяли наркотическое вещество. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. И на этом фоне внимание привлекла отмена концерта Наваи в Астане. Выступление должно было состояться 14 октября в 20:00 во дворе единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Да, организаторы объявили об отмене примерно за 3 часа до начала мероприятия. И вот я вот не знаю, о чем он думал, но он признался, Наваи, признался, что приобрел наркотики в Бишкеке после концерта. И по данным МЭШ, на допросе рэпер рассказал, что знал. Он знал о запрете на хранение запрещенных веществ, но не ожидал, что его автомобиль обыщут на пограничном пункте.
1: Он же звезда.
0: Он не ожидал, он не понимает, что там как бы, ну...
1: Да-да-да, что-то граница.
0: Всех, да.
1: Нет, понимаешь, что он думал...
0: В момент задержания...
1: Да.
0: Тихо, хорошо. Сейчас я договорю.
1: Давай, давай.
0: В момент задержания артист сам находился за рулем Мерседеса 2023 серии со станинскими номерами. Предположительно, автомобиль входил в райдер музыканта перед въездом на КПП на границе Кыргызстана и Казахстана. Он сменил водителя. Вместе с Наваи задержали других находившихся в машине людей, в том числе концертного директора. И ранее сообщалось, что в барсетке менеджера обнаружили также еще 10 граммов вещества запрещенного. И по данным базы, в ближайшее время суд должен избрать музыканту меру пресечения. А как же он...
1: Короче, они всем концертным составом курили.
0: Ты знаешь, как это... Ну, понятное дело.
1: Ну, да.
0: Знаешь, как это бывает? Он просто недооценил масштабы.
1: Конечно, да.
0: Прохода через таможню
1: вроде
0: Кыргызстан,
1: бы, да,
0: Казахстан,
1: согласен,
0: Кордай.
1: Да.
0: Да, вот этот вот пропускной пункт, да?
1: Он
0: вот
1: думал, что
0: Кордай,
1: все так
0: Акжол
1: просто.
0: Называется. Да, вот каким образом это произошло,
1: вообще,
0: ребята?
1: Я
0: просто в шоке.
1: Я не знаю.
0: Теперь мама Наваи назвала задержание подставой.
1: Ой.
0: Подставой. Она сказала следующее. То есть женщина заявила, что не переживает за сына и не верит в его причастность к наркотикам. Ну, конечно же. Конечно же.
1: Ну да.
0: Да-да-да.
1: Даже менеджер просто
0: мои
1: так же с ним
0: ездил. Мои родители до сих пор считают, что я не матерюсь, и я до сих пор еще девственница. В
1: от Святого
0: поколении.
1: Духа родила.
0: Да, от Святого Духа родила. Она сказала следующее. Я своего ребенка знаю. Это точно подстава. Он сейчас в туре. Сколько городов проехал, ему вообще не до этого, рассказала она. По словам матери Наваи, не занимается продажей наркотиков, а найденное в машине вещество якобы лишь перевозил. Она утверждает, что уже завтра рэпера должны отпустить из ИВС. То есть она так думает, наверное, я не знаю.
1: Вот у меня вопрос, знаешь...
0: Вот мы посмотрим, мы будем следить за этой ситуацией, но вообще, как это возможно, ребята?
1: Вообще, это
0: как?
1: Полный
0: идиотизм. У этого концертного директора в барсетке наркотики.
1: Да-да-да.
0: У Наваи наркотики. А не просто он садится за руль, садится на другого водителя, значит, да, и хочет пройти, значит...
1: Границу
0: Кордай, да, на
1: Кордай. Да, где, понимаешь, пограничный состав. Да,
0: да,
1: там все вообще, то есть
0: да,
1: это
0: ребята.
1: Граница. Тут от слова большого, с большой буквы. И, да нет, все большие буквы, граница. Ты знаешь, у меня вопрос вот к ребятам вообще просто. Ну, как, и к маме тоже, да? Во-первых, смотри, о чем они бы думали, это раз. Ну, теперь, кто будет ответственен за отмену концерта? То есть, самому Наваи придется возвращать все
0: вот
1: эти стоимости билетов, потом организаторам тоже, они же, получается, как-то потеряли деньги.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: И это же не по их вине, а по вине артиста. Ну, наверное, будут какие-то дальше разборки
0: тут
1: с ним.
0: Ребят, либо я такая тревожная, тут вот боишься, мне.
1: Давай.
0: Ладно, неважно, не буду говорить. Не хочу.
1: Вот, знаешь, не люблю таких людей, которые начнут, а потом не договаривают.
0: Не хочу. Это лишнее будет, мне кажется. Ну ладно, не важно.
1: Попробуй.
0: Но вообще, ребята, все-таки, когда вы готовитесь проходить какую-то там границу, пропускной пункт, вы всегда знаете, да, что не то, что там даже наркотики, даже какую-то продукцию перевозить нельзя, да?
1: Колбасы какие-нибудь, да.
0: Да, да, вы должны даже иметь на это разрешение.
1: Ну да.
0: То есть там любая ошибка может плачевно для вас закончиться. Вы думаете, там будут с вами объясняться? Ой, я не знал! Ой, я ошиблась! Ой, а это не мое! Нет, такое не прокатит.
1: Угу.
0: Будьте внимательны, ребят, к тому, что у вас автомобиль.
1: Знаешь, меня еще...
0: И самое главное, наркотики, зло, алкоголь,
1: однозначно.
0: Зло.
1: Нет, ты знаешь, меня еще вот поражают люди, которые... Может быть, они, конечно, так отмазываются, да, мне кажется, но когда они говорят, ой, да меня попросили передать чемодан вообще...
0: Ну, Наваи признался, он сказал, что это его.
1: Он сказал, что я купил, употребил,
0: я не знаю, вот, и значит, у меня это было, но я не знал, что... Вот.
1: Да.
0: Вот тут даже пишут, даже шутить про бомбу нельзя. Нельзя, ни в
1: да,
0: коем случае.
1: Да, вы что?
0: Не то, что даже шутить, даже нельзя эти слова
1: говорить.
0: Вслух произносить.
1: Да.
0: Да, там, например, даже...
1: Вот у нас же пассажира недавно сняли, когда он пошутил, что там что-то лежит.
0: Да, бомба лежит, не бомба, это одно. Даже нельзя говорить, да, этот концерт просто бомба. Даже за это... Ребята, вам может прилететь. Надо серьезно относиться к любому пропускному пункту, к досмотру.
1: Ты знаешь, еще меня вот удивляют туристы, которые такие, знаешь, перед полетом немножечко на радостях выпьют, да, чтобы полететь
0: да,
1: там.
0: Да,
1: как-то.
0: Да.
1: И когда проходят, вот они не границу, а то есть пропускной пункт, и там спрашивают, что в чемодане взять, и они там юморят. Типа запрещенные вещества.
0: Все,
1: ты и вообще, что ли, нормально?
0: Да,
1: нашел
0: да.
1: С кем юморить.
0: С этим шутить
1: это представитель
0: нельзя.
1: Закона, да? Ну, как бы.
0: Причем ты сам, а если это действительно у тебя, ты сам признался.
1: Да, нет. Даже если
0: и еще, ребята, самое главное, если вы принимаете какие-то препараты, которые вам назначил психотерапевт,
1: да,
0: или, например, врач, там, нарколог, кто-то, да.
1: Обязательно
0: рецепт.
1: Да.
0: Рецепт. Потому что везде бывают разные законодательства.
1: Да.
0: Например, этот препарат в этой стране можно принимать.
1: Да,
0: обезболивающее. А то, например, при досмотре обнаружат, и это считается уже
1: наркотическим
0: веществом. Поэтому, ребята, будьте начеку. Так, идем дальше.
1: Давай.
0: Департамент полиции Алматы напомнил мужской половине жителей города о том, то есть предупреждает, полиция предупреждает.
1: Мужчины,
0: да?
1: Это вам всем.
0: Мужчины, внимание,
1: да.
0: Что их могут ограбить даже во время свидания с девушкой. То есть полиция попросила мужчин из Алматы быть начеку во время свиданий с девушками. В департаменте полиции Алматы заявили, что знакомство в интернете может закончиться ограблением.
1: И не
0: девушка
1: только.
0: Договаривается о встрече с парнем. Они уединяются в квартире, но внезапно появляются незнакомцы, представляющиеся ее братьями.
1: Mm-hmm.
0: Дальше угроза, вымогательство, денег и грабеж. Романтическое знакомство превращается в криминальную ловушку. Помните, с Дженнифер Энистон и с как это, бывшим мужем Моники Белуччи?
1: Моники и Венсан Кассель.
0: Посмотрите фильм, ребята, с Дженнифер Энистон и Венсаном Касселем, где они разыгрывают вот так вот, заманивают. Они заманивают.
1: Надо посмотреть, я не знал, я не видел такой фильм.
0: Обалденный фильм,
1: да?
0: Вот.
1: Спасибо.
0: То есть, вот тебе понравится.
1: Обязательно.
0: Классный фильм, ребята.
1: Я просто, когда ты сказала с Венсаном Касселем, я даже не знал,
0: и
1: что у него есть такой...
0: Дженнифер Энистон.
1: Вот, да, я и говорю, что Дженнифер Энистон и с ним, а у них была коллаборация. Я даже не в курсе.
0: Да, ты не в курсе, вот теперь
1: вот
0: узнаешь.
1: С удовольствием
0: классный
1: посмотрю,
0: фильм, вот
1: спасибо,
0: посмотри.
1: Да, обязательно.
0: Да, ребята, вот примерно там такая же схема происходит. Поэтому вот вас предупреждают, ДП Алматы.
1: Я тебе скажу даже больше, это известная схема, то есть иногда бывает такое, что мужчина даже еще хуже бывает, понимаешь, договаривается навстречу, да, там с девушкой, вроде бы ей там 20 лет,
0: а
1: потом оказывается, что еще и меньше 17 лет,
0: да, там,
1: и он
0: 15.
1: Еще и потом просто,
0: такое
1: ну...
0: Такое тоже бывает.
1: Да, он от страха думает, что это братья, там, возможно, даже где-то постановочные какие-то там, ну, люди. Но приходится потом вот так вот расплачиваться.
0: Так, подожди, мне сказали, Дженнифер Энистон, сколько вам лет? Что это значит? Она Дженнифер Энистон?
1: Дженнифер.
0: Так, опять Макс пишет. Макс, смотри, другого... я тебя предупреждала, что я тебя заблокирую, но не блокировала. Теперь я тебя блокирую. Все. Все. Надоел, достал. Что я говорила? А, вот, бывает да. такое, бывает еще, кстати, мы же читали, в Астане, кажется, происходило такое, что при помощи Telegram знакомятся с мужчинами, приглашают их на свидание, потом переоформляют на них кредиты, заставляют их брать кредиты.
1: Там приходят, понимаешь, тут еще же как классика, появляются угрожающие, да, типа, да. якобы старшие братья за нее. Тут мужчина начинает сразу вестись, потому что, ну...
0: За подобные схемы уже приводили к задержанию целых преступных групп. Это целые группировки, ребят. С начала года 4 группы установлены, задержаны и осуждены. Однако появились еще новые эпизоды. И за безобидной перепиской может скрываться заранее спланированное преступление. Не соглашайтесь на сомнительные встречи в незнакомых местах, например, да? Или вот вы любите отправлять огонечки где-то в Инстаграм какой-нибудь красотке. А это на самом деле просто ловушка. Она начинает с тобой переписываться, да, там созваниваться. Ты уже в нее даже успел подвлюбиться.
1: Ты знаешь,
0: уже успел от жены-то уже мысленно уйти и от детей.
1: Я думаю...
0: А приезжаешь, а там вот тебя может ждать такая засада.
1: Хозяйка, сейчас, знаешь, вот с возможностями ИИ, даже другие схемы мошенничества там вылазят, да? То есть
0: да,
1: когда ты,
0: да.
1: У тебя там вроде бы ты думаешь, что переписываешь с девушкой, а тебя просто разводят вообще ИИ.
0: Да.
1: Мужик какой-то там сидит, грамотно генерирует все это и тебя разводит на деньги, а ты
0: так,
1: ему там отсылаешь
0: дальше,
1: донаты.
0: Ребята,
1: давай.
0: В Алматы полиция завела уголовное дело после массового отравления учеников в РФМШ. Ребята,
1: я в шоке.
0: РФМШ,
1: прикинь.
0: Туда не каждый ребенок попадет. Там только уникальные дети, самые умные дети.
1: Вот видишь, как бывает.
0: Как
1: даже
0: это
1: в таких
0: произошло?
1: Школах, оказывается.
0: В Алматы теперь расследуют уголовное дело после госпитализации учеников РФМШ с признаками острой кишечной инфекции.
1: 48 человек.
0: В результате комплекса следственных мероприятий, в том числе на основании заключения проверки СЭС, будут установлены обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ДП Алматы. Стоит напомнить, что вот, да, отравилось там около уже 50 детей пострадавших. То есть они все питались там в этой школе, да, и что-то там не соблюли санитарные нормы. Я не знаю, что произошло, но дети с тяжелым отравлением попали в больницы.
1: Я вот просто, знаешь, немножечко...
0: А, оказалось, помните, ребята, да замолчи. Значит, помнишь, про соленую рыбу-то купили, семья купила.
1: Так.
0: Оказывается, то есть они сначала говорили, что засолили,
1: да.
0: Но теперь трое взрослых, которые отравились вот копченой рыбой,
1: да.

0: чайники, а затем подали к столу.
1: Ого. Вот, понимаешь,
0: так, вот, ребят, будьте осторожны, старайтесь.
1: Что
0: не покупать
1: самое интересное, вот да, на трассе местах мы же частенько едем. Вот я просто сам вспоминаю, когда на Иссык-Куль же едем,
0: да,
1: там же много
0: покупаем
1: вот этих кафешек придорожных, где тебе дают.
0: Да.
1: Ну, а вот смотри, жареное тоже может быть ботулизм, да? То есть.
0: Вот я не знаю, вот насчет жареное, да, но вот я знаю, что в копченостях, в соли.
1: Нет, просто, ну вот копчености вообще ботулизм опасно вдоль дороги, когда как-то покупать, потому
0: вообще,
1: что.
0: Вообще, даже да, вот мы идем на базар куда-то и покупаем вот эти соленья, там тоже может быть ботулизм.
1: Да.
0: Да, это очень-очень опасное смертельное заболевание. И вот, кстати,
1: а после... откуда оно появляется в рыбе? Вот вопрос у меня просто. Из-за ее просрочки, да, или как?
0: Ну, я не знаю, там это как-то развивается, наверное, это бактерия.
1: Не, вот просто я частенько...
0: А девушки, например, вот тот же самый ботулотоксин, да, колят девушки себе от морщин, вот, пожалуйста. Это уже одно и то же, да, практически?
1: Нет,
0: там
1: вот хозяйка...
0: Только
1: вот...
0: там в очищенном виде, там не в очищенном, я не знаю.
1: Просто знаешь, это когда вот бывает, да, там увидишь что-то, и ты такое говоришь, плюс еще одна фобия ко мне в копилку.
0: Да,
1: и у меня теперь вопрос
0: вот, кстати,
1: к копченой рыбе,
0: этой,
1: понимаешь?
0: После этой новости я не покупаю копченую рыбу. Я стала
1: бояться. Вот теперь
0: бояться
1: я как-то не
0: сильно
1: хочу, а
0: я
1: она же
0: знаю,
1: вкусная.
0: Сколько она лежала там в холодильнике, в морозильнике, в магазинах, я не знаю.
1: Или
0: уже,
1: на оптовке
0: ребята,
1: даже, хотя там вроде бы
0: не
1: все
0: знаю
1: свежее. А как?
0: А бывает такое, всю жизнь люди там покупают, да, и в придорожных этих кафе, и везде, вот как Антон. Все едят, все подряд, ни разу не отравился. Ни разу, ребят.
1: А, не, ну, и, не кстати, знаю, может быть, я отравился, но незаметно.
0: Вот, ребят, насчет РФМШ.
1: Давай.
0: После 48 случаев кишечной инфекции в школе Алматы Минздрав принял меры. Накануне в детскую городскую клиническую инфекционную больницу Алматы попали почти 50 учащихся РФМШ. И проверка пищеблока выявила нарушение санитарных требований,
1: да,
0: к хранению продуктов. Да, выявили, ребята, да, там были нарушения к отбору суточных проб готовых блюд и организации питания. По итогам вынесено на 5 постановлений, введены ограничительные меры, проведена дезинфекция. Вот сейчас вот первоклашек кормят,
1: да,
0: вот тоже, да, вот кормят, и я вот заметила, вот в нашей школе кормят также одинаково, и вот в соседней школе, я
1: есть
0: так понимаю,
1: есть какие-то госстандарты,
0: там,
1: наверное,
0: да, там одно и то же меню у них, одна и та же еда. Вот вчера, например, очень сильно пересолили макароны, и все равно всем детям это подали, я не знаю, странно.
1: Странные повара
0: происходит, вот, да. И вот мне страшно, вот мой ребенок ходит, там ест, питается в этих школах.
1: А мне нравится.
0: А вдруг нет, а вдруг вот так вот тоже,
1: ну, да,
0: возьмут и
1: согласен
0: все вместе. Там,
1: ну, тут никто не застрахован. Но, знаешь,
0: пострадают,
1: вот хозяйка, например, помнишь?
0: Какое-то кишечное отравление, вот тоже страшно.
1: Я вот помню раньше, вот, то есть в столовой, которые были вот в моем детстве, я вот не знаю, у меня любовь к ним почему-то, потому что я помню вот эту романтику, когда ты приходишь и заказываешь себе стакан сметаны.
0: Да.
1: Для чего
0: но
1: это было?
0: Мы никогда
1: да
0: не травились.
1: Да. То есть, понимаешь, потому что были определенные нормы, госстандарты, там как-то по ГОСТу прям, да, все это
0: да
1: проверялось.
0: Да. Я не знаю, вот сейчас там же кто выиграл тендер, те, получается,
1: да,
0: занимаются питанием.
1: Да. А бывают же и просто частники какие-нибудь выигрывают иногда.
0: Да,
1: вот.
0: И мы же не знаем, с чего они
1: вот
0: готовят.
1: Именно.
0: Помните вот этот вот цех с собаками?
1: Угу.
0: И вот куда он это все поставлял? Это крупный был поставщик по кафе и ресторанам Астаны, Алматы. Ну ладно, идем дальше. Забавный семейный момент после матча Лиги Чемпионов произошел.
1: Давай.
0: А, значит, Ямаль подарил девушке награду Лиги Чемпионов, но его мама решила иначе. То есть после финального свистка Ямаль решил порадовать свою девушку Инес Гарсию и передал ей трофей. Но мама футболиста тут же забрала награду. Я считаю, что мама футболиста в этот момент, она поступила правильно. Потому что она вкладывалась, это ее победа.
1: Конечно.
0: Тоже. Она, значит, занималась своим сыном.
1: Она,
0: а тут девушка без году недели.
1: Но
0: мы же не знаем, станет ли это Инес Гарсия его женой. Мы же не знаем. Он очень молодой парень, он еще юный. Он сегодня влюбился в одну девушку, завтра у него будет другая девушка. И что ж всем раздавать вот эти награды после Лиги Чемпионов или там кого там, как это называется, уже забыла.
1: Ты знаешь?
0: Да,
1: да.
0: Но я считаю, что здесь мама,
1: конечно,
0: права.
1: Родителям,
0: да,
1: вообще надо было сразу подарить,
0: да,
1: в первую очередь.
0: Да, да. Вот в этом случае, да, конечно, награду надо было все-таки отдать маме. Так, идем дальше. Кстати, вы слышали, да, про драку, которая случилась 4 октября?
1: Ужасно.
0: 37-летний Данил Щетников вернулся домой и увидел на парковке чужую машину. Он попросил соседа убрать автомобиль, но между мужчинами началась ссора, которая переросла в драку. По словам очевидцев, сосед позвал на помощь брата. Тот приехал, без слов ударил Данила ножом в шею. Сразу
1: вообще
0: же
1: просто.
0: Он сказал, он тебя ударил, братишка сказал, да. Он ударил его ножом в шею. Пострадавшего доставили в больницу, где спустя неделю он скончался. У погибшего остались жена и 8-летний сын. Через месяц в семье должна родиться дочка. Жена беременна.

0: вот сейчас уже это находится на 9-м месяце беременности, да. Конечно, ситуация очень ужасная, шокирующая. Ребята, и знаете, вот я очень часто вижу, как люди ругаются, дерутся из-за парковочного места.
1: Из-за какой-то ерунды.
0: Вот в Алматы очень тяжело с парковкой, очень тяжело, да. Но еще я должна подметить, вот когда ты заезжаешь в какие-то жилые дворы, там раньше ставили вот эти вот как...
1: Запретки, вот, типа.
0: Запретки, да, что вот это мое место, они вот за собой бронировали, да.
1: А такого и бывает, нельзя делать, оказывается.
0: Такого вообще делать нельзя. Да. Во дворах, ребят, нельзя бронировать место, нельзя его бронировать. Это не ваше личное место. Да. Вы его не выкупили, это общая парковка, да. Там любой человек, любой гражданин, любой человек, короче.
1: Любой говоря, автомобиль может быть припаркован.
0: Любой автомобилист, да, может припарковаться на этом месте, да. Но что делают многие?
1: Некоторые, да. Это наше место.
0: Жители этого двора, да. Это мое место, вот я там привык ставить. Это мое. Это не твое место. И вот знаете, что самое ужасное?
1: Ставьте,
0: ребят,
1: шлагбаум.
0: Что человек вот просто, да, лишился жизни из-за парковочного места. И этот парнишка тоже, какого черта ты разгуливаешь с ножом, приезжаешь на разборки, и значит, что это жестокое вообще, убийство просто, жестокое. Ты хотел заступиться за братишку, пошел и зарезал из-за парковочного места. Но не стоит это парковочное
1: вот
0: место того,
1: вот потом...
0: чтобы кто-то терял жизнь, кто-то садился в тюрьму, вообще ужасно, ребят. Ну что вы так одичали-то?
1: Нет, забрать жизнь человека... из-за парковочного места.
0: Да, я понимаю,
1: потом
0: всем
1: тяжело.
0: Потом самому
1: еще сесть.
0: Всем тяжело, парковок вообще очень-очень мало, да. Но это же не значит, что мы должны ходить, ездить с ножами, знаешь, и резать друг друга.
1: Просто я думаю, даже в этой ситуации нужно было как-то не конфликтовать. Всегда можно же вырулить, вот честно.
0: Я не понимаю, вот в кого мы превращаемся за рулем, ребята. Вот вы обратите внимание, все за рулем нервные. Все. Вот если мы будем стоять в очереди без автомобиля, мы там еще кого-то пропустим, как-то там можем договориться, да? Но как только каждый из нас садится за руль, становится сразу же нервным, агрессивным. Ему кажется, что только он за рулем такой классный, профессиональный водитель.
1: Ну, потому что, видимо, знаешь, ситуация на дорогах оставляет желать лучшего, поэтому люди от этого стрессуют.
0: Но я скажу следующее. Вот когда вы жалуетесь на дороги и прочее, из-за того, что вы такие нервные из-за пробок. Пробки вы сами создаете. Либо кто-то сидит, тупит в телефоне и тянет, резинит это, да? Там уже могли бы проехать,
1: либо,
0: этот перекресток.
1: Либо тот, кто слишком торопится куда-то, знаешь, вот он всегда...
0: Да, втиснется,
1: вот,
0: да,
1: желтый,
0: перекроет,
1: он,
0: да,
1: и
0: там
1: все
0: этот поворот,
1: стоят.
0: И все стоят из-за него, понимаете?
1: А это и есть
0: кто-то
1: культура.
0: Кто-то выезжает, на перекресток, можно же было не выезжать, не перекрывать.
1: Да.
0: Он перекрывает других водителей.
1: Вот именно, культура вождения и уважение друг друга на дороге, вот, мне кажется, должно быть,
0: ребята,
1: у водителей.
0: Пожалуйста,
1: просто еще,
0: ни в
1: знаешь,
0: коем случае
1: еще...
0: не переходите к насилию, когда вы там ругаетесь за парковочного места. Да, оставьте это парковочное место, все, проедь дальше. Найди в другом месте эту парковку себе. Но не стоит оно того, чтобы вы садились в тюрьму или умирали.
1: Ты знаешь, я вот недавно, я просто спойлерну, расскажу, да, вот пусть это фильм, посмотрел фильм «Холод». И там тоже ситуация фильма разворачивается на том, что одни подрезали других.
0: Да, Саксеновый, да, фильм?
1: Да, классный фильм. И у нее потом в результате этой аварии погибают муж и дочь. Вот о чем я говорю. Даже здесь вот как-то, ну не надо там потом подрезать что-то, с кем-то ругаться.
0: Все, забейте, ну
1: занял
0: парковочный, ну ладно, проедь дальше. Не конфликтуйте, не вступайте в драки.
1: Будьте мудрее, будьте
0: умнее, берегите
1: себя, конечно.
0: Потому что вы же не знаете, может за рулем там какой-то психопат с ножом, который выйдет и реально...
1: Да, у которого психологическое какое-нибудь заболевание, которое просто случайно,
0: вот,
1: да.
0: Тут же не ожидали же, просто прибежал с ножом и зарезал просто
1: То
0: человека.
1: То есть не поговорил, не просто подрался, а сразу ножом
0: сразу
1: в шею.
0: Сразу пырнул, да. Что это вообще?
1: Это что за выход из положения-то?
0: Ой, все, ребята, нас тут переполняют эмоции прям.
1: А есть хорошие новости, конечно? Есть.
0: Ну, как тебе сказать?
1: Я уверен.
0: Есть дом Джигана, в котором он устроил стрельбу. Угу. Его арестовали. И задолго по алиментам перед Оксаной Самойловой. По данным Мэша, рэпер задолжал бывшей жене почти 2 миллиона рублей. Из-за этого под арест попал его подмосковный особняк площадью 1282 квадратных метра. Стоимость которого оценивается в 350 миллионов рублей. Надо же.
1: Вот смотри. Ого-го, это как будто много, да? А если первую букву просто поменяешь на иго-го, и это уже лошадка.
0: Вот, кстати, вот касательно твоего мозга. Ты же болел ковидом? Ковид высосал у людей
1: радость. Я не болел.
0: Не болел?
1: Не болел.
0: А, это я болела, да.
1: Ту-ту-ту, слава богу.
0: Что там было? Иго-го-го-го.
1: Я говорю, смотри, ого-го. Вы говоришь, да? Это много. А одну буковку минаешь просто в начале. Иго-го, и прям это лошадка.
0: Минаешь.
1: Минаешь.
0: Чтоб ты так вот не разговаривал, надо тебе говорить на моем языке.
1: На эльплинкином.
0: Да, эльплинкином. Так, ковид высосал у людей радость. Вирус выжигает дофаминовые рецепторы, выяснили ученые. Болезнь бьет по участку мозга, который отвечает за мотивацию, отвечает за счастье и память. Чем тяжелее болел человек, тем серьезнее были последствия. У переболевших зафиксировали снижение плотности дофаминовых нервных окончаний. Хуже всего, что после выздоровления они сами не восстанавливаются. Вот так вот. Я болела очень жестко ковидом вообще. Это была такая жесть, ребята.
1: Да, помню.
0: Вот почему я такая грустная. Вот почему я такая грустная.
1: Я думал по-другому.
0: А почему я такая грустная? Почему,
1: ну,
0: почему
1: не знаю. Может, кто тебя просто расстроил с утра?
0: Ты бесишь.
1: Опять?
0: Каждое утро, да, честно.
1: Слушай.
0: Ну ладно, ребята, любимые мои, пишите нам по теме.
1: Да. Кто расскажите о вашей иерархии в вашей семье.
0: Да, кто для вас в вашей семье самый главный человек в вашем сердце?
1: 8-700-107-102-2.
2: Осеннее утро.

0: Доброе утро всем, мы
1: Ребята,
0: продолжаем.
1: Переходим к вашим сообщениям.
0: По теме, кто в вашей семье вам ближе всего к сердцу, кто для вашей иерархии, вашей семьи.
1: Доброе утро, Эльвира, без тебя утро не утро, без Антона утро как утро, в семье главные родители, конечно же. С тобой, ребята, я вас люблю. То есть смотри, он что
0: я
1: пишет,
0: понял.
1: Без меня утро не утро, а без Антона утро как утро.
0: Здоровски, значит,
1: но... утро как утро.
0: Понимаешь, с тобой утро, все.
1: Это... В семье главные родители, конечно же. Так, ого-го и го-го-го. В пробке слушаю вас, смеюсь. В соседней машине тоже водитель смеется, не может остановиться. Поговорили с ним, он тоже слушает вас.
0: Ой, здорово.
1: Всем водителям, кто смеется над нашим шоу, огромный привет.
0: Да, если люблю вы увидели... Вы
1: целую
0: тоже...
1: вас, мои попсики.
0: Если вы увидели, что рядом с вами кто-то тоже за рулем смеется, помашите ему,
1: вас,
0: передайте
1: я
0: привет.
1: Я за вас очень сильно переживаю. Пожалуйста, не ругайтесь, не деритесь за парковки. Пожалуйста.
0: Еще
1: не
0: раз
1: надо,
0: напомню
1: не
0: тему.
1: Не надо.
0: Пишите про иерархию в вашей семье. Кто для вас на первом месте, кто ближе всего к сердцу? Там папа, потом жена, дети,
1: да.
0: кот,
1: С
0: кот,
1: добрым
0: кошка.
1: Утром, Эльвира, королева эфира и Антон. Вспомнил вопрос, кого будете спасать первым из пожара? Ну да, вот примерно то же самое мы вам задаем сегодня. Супруга или ребенка? Я всегда выбираю жену, так сказать, спасаю производство, а не продукт. Вот я знаю, что многие мужчины так и скажут, что жену сначала спасут, а потом уже детей. А вот я так вот не могу сказать. Ребята, вот ничего против своего супруга не имею, но вот как будто бы мне дети, но мне дети мои дороже, чем он. Если выбирать между даже моим мужем и моим родным братом...
0: Конечно, брат, а что ты лепишь?
1: Мне родной брат дороже, чем мой муж. Мой муж сейчас слушает, он сейчас слушает эфир.
0: Ты скажи ему, пусть отключит.
1: Так, подожди, если взять, например, вот ну, давай так, давай перейдем
0: давай.
1: Ко мне, в моей
0: давай.
1: Иерархии, да? Кто вот мне дороже
0: давай,
1: всех?
0: Начинаем.
1: На первом месте все-таки, ну, дети, потому что они
0: А какой из... А смотри, если одного.
1: Старшая дочь.
0: Смотри, Милюшка моя.
1: Старшая дочь у меня на первом месте, да. Потому что...
0: Я надеюсь, что моя мама бы так же сказала про меня.
1: Ну, подожди, но не потому что, Тосечка, я ее действительно люблю больше, чем младшую. Это неправда. А потому что...
0: Все-таки она первенец.
1: Мне... Не поэтому. Потому что в моем сознании... То есть у нее нету ее биологического папы рядом. Понимаешь? У моей старшей дочки. У нее в этом мире есть только я.
0: Я понял.
1: А у моей младшей дочки у нее есть папа.
0: Я понял.
1: Поэтому я так, знаешь, как спокойно к ней отношусь.
0: Ну да, я понял, да.
1: У нее есть... В принципе, я люблю своих детей очень сильно, но на первом месте у меня, конечно же, дети, но старшая мне ближе только потому, что у нее никого нет.
0: Слушай, у меня вопрос, можно на секундочку, хозяюшка? Вот
1: да.
0: Я знаю, что у тебя есть на запястье татуировка Даяна, на втором не хочешь сделать Мия?
1: Нет, я хочу это удалить вообще, это была ошибка, вот эта татуировка, это так тупо.
0: А мне кажется, это ты знаешь, ты вот, это твое проявление дерзости было.
1: Да. Недолго дерзкая музыка играла.
0: Вы бы видели татуировку мужа Эльвиры.
1: Да. Но я знаю, что когда спрашивают твоего мужа, у него я на первом месте.
0: Это да.
1: У меня мой муж не на первом месте. У меня дети,
0: потом
1: мой брат.
0: Потом коллеги.
1: Ну вот если вот так вот поставить, да, кому спасти жизнь? Детям спасу.
0: Ну, понятное дело. Ну, смотри, то есть сначала Даяна, Мия, потом брат.
1: Ну, мама или брат. Все-таки брат дороже. Почему дороже? Ну, потому что,
0: Ну, не спрашивайте, почему.
1: Да? Ну, скажут, ну, кого спасать? Я спасу брата, потому что ему еще жить...
0: Потому что мама обезьянку уже... не купила в детстве.
1: Не, ну, мама же уже пожилой человек же.
0: А, ну, это тоже где-то здесь... Нет, логика есть, хозяйка, все
1: да,
0: верно.
1: Да, да.
0: Хорошо, на четвертом месте. Мама или муж? Мама. А он там где-то в конце.
1: У меня муж как будто на последнем месте. Не знаю. Не знаю почему. Вполне возможно, я с ним по расчету. Из-за его баснословных денег.
0: Это из басни, который...
1: А, да. Ну вот, в общем, не люблю, говорю. Вот видишь, вот оговорка по Фрейду. Возможно, я не люблю этого человека, да? А возможно,
0: да.
1: просто... Но я его не выберу вообще. Вот если вот все будут тонуть, вот он будет в самом конце вообще. После там троюродной сестры, там, я не знаю, в пятом
0: поколении. Я даже, скажи, я не буду прыгать спасать, я просто кину спасательный круг и все.
1: Да. Тосечка на каком месте? Ну, как будто бы он даже вот, как будто бы вот
0: Но в сердце, давай, ну что уж там.
1: Ну, как будто Тосечка вот чуть ближе, чем даже муж, как будто бы.
0: Ну, спасибо.
1: Ну, спасти его или мужа? Нет, я спасу мужа, конечно.
0: Ну, понятное,
1: ну, понятное дело, да. Антон-то, я от него не рожала.
0: Ну, да, я не приношу столько денег.
1: Ну, я спасу... Нет, не поэтому я спасу мужа, потому что он же отец моей дочки.
0: Кто знает.
1: Ты аж хрюкнул. Хотел быть ближе ко мне, да?
0: Да.
1: Не получилось. Нет, Антон у меня вообще на последнем месте. Вообще.
0: Ах так?
1: Да, вот если вот скажешь...
0: Ты знаешь... Слова ранят, Эля.
1: Кого забрать? Я скажу Антона первым. Самый бесполезный человек, в принципе.
0: Слова ранят.
1: Но с другой стороны, я же не смогу так работать интересно, да? Ты же вот мой дуэт уже. Надо подумать, конечно же, надо подумать, да. Вот.
0: Знаешь, вот
1: но
0: я, зная тебя, мы твои два мужчины, я и твой муж, который тебя
1: нет,
0: принимает такой,
1: как если бы
0: как
1: у тебя не было жены, ты был бы мне дороже. Потому что я же знаю, что у тебя есть жена. Она так. У тебя на первом месте, это правильно. Поэтому, да, я тебя не спасу.
0: Ты просто знаешь меня. Там, где
1: да.
0: Третья жена, может быть, и восьмая. То есть, тут как бы... Просто не успею я до конца жизни еще пять взять.
1: Там сильный приворот, и поэтому я не уверена. Я не успеваю. Ну, ты же сказал, что тебе приворот жизни.
0: Поворот. Вот поворот там, а не приворот.
1: А, вот еще нам написали. Доброе Давай. Утро, Васаби. Очень любим шутки Тосечки, особенно забавную ругань хозяйки в его адрес. Всегда поднимаете настроение, дарите положительные эмоции. Желаем всей вашей команде удачного дня, крепкого здоровья. Спасибо.
0: Спасибо
1: большое.
0: Вам.
1: Извините, икнула.
0: Это ик-тайм.
1: Ик-тайм был. Привет, у меня дети на первом месте. Мама, сестренка и на последнем месте муж.
0: Ага.
1: Вот. У меня то же самое. Я не понимаю, так. Когда мужа ставят на первое место вообще.
0: Хозяюшка,
1: зачем он нужен?
0: Мы уже в будущем части, да, будем играть?
1: Да, сейчас подождите, у меня две минуты.
0: Да-да-да, я знаю.
1: Доброе утро. Жена уже 17 лет, мне 3-4 года. Прошли огонь и воду. Сын, то есть на первом месте жена, на втором месте сын, на третьем месте теща помогала проходить огонь и воду. Вторая мать сыну и мне главная мать. Жалуюсь ей на жену, собака с кошкой. Потом идут уже на четвертом месте.
0: Ганик. Я вот, знаешь, когда
1: у Ганика
0: такая теща...
1: на третьем месте теща.
0: Я вообще прям,
1: да.
0: Ганик, респектую.
1: И таких случаев,
0: да.
1: Ребята, очень
0: у
1: много.
0: У меня теща тоже
1: шикарная. Намного мужчин пишут, что они свою тещу любят даже больше, чем свою маму.
0: Бывает и такое?
1: Да, бывает такое, да.
0: Да.
1: Доброе утро, ребята. Главное в нашей семье ее и невеличество свекровь пока что. Но она имеет в виду, кто главный. Кто главный в вашем сердце, ребята.
0: Хозяйка, я понял, кто на первом месте.
1: Тихо. Доброе утро, самые лучшие ведущие. Ради вас с утра рано просыпаюсь. Дай бог вам много счастья. О, принимаю, спасибо. На первом месте буду надеюсь. Я еще не женат, мне 32. Не знаю, где найти хороших девушек.
0: В библиотеке.
1: А если к вам придет новый ведущий или ведущая, будете ревновать? Тосечка, хозяйка и наоборот. Но ведущая,
0: да, ему хана будет просто.
1: Ребят, ведущая, да. Сразу отпадает.
0: Однозначно,
1: ведущая...
0: она никогда его ее не подпустит.
1: Нет, нет, нет. Вот у нас были...
0: Моего мнения просто никто не будет спрашивать.
1: Нам брали соведущего третьего.
0: У нас их было четверо.
1: Никто из них не продержался, ребята. Никто. Потому что они приходят
0: так,
1: готовый сплоченный коллектив.
0: Не выжили у нас.
1: Да, хотя мы друг друга-то ненавидим с Антоном, но почему-то мы друг друга начинаем любить.
0: Да, когда появляется третий, да.
1: Да, да.
0: И знаете, когда против меня кто-то начинает открывать рот, и такое
1: да.
0: Никто не, хозяйка не позволяет такое делать,
1: да.
0: Против меня, кроме
1: вот
0: нее.
1: Вот на прошлой неделе звукорежиссер начал ругаться на Антона, я его чуть не убила.
0: Да.
1: Что это моя вещь.
0: Не, а что тут
1: только
0: такого?
1: Только я имею право.
0: Между прочим, в семейке Адамс тоже рука вещь, а я тут целая вещь.
1: Это наша корова, и мы ее доим.
0: Ну не надо, никто меня не дует. Спасибо.
1: Кто знает.
2: Осень со вкусом васаби. Бодро, ярко и с отличной музыкой. На Energy FM.

0: любимые наши, будем с вами играть и отправлять вас на классную вечеринку. Кто хочет туда отправиться? А ну-ка быстро рекламируй.
1: Вечеринка Евроденс в стиле 90-х. Она у нас пройдет, между прочим, 26 уже октября в 20:00.
0: Да.
1: В платформе.
0: Скучно.
1: Вечеринка 90-х.
0: Ты скучно рекламируешь, надо наоборот.
1: Потому что, подожди, да я открою просто этот текст.
0: Мне уже скучно, я уже зеваю.
1: Вечеринка у Децела дома.
0: Ну ладно. А, что вы нам тут написали по теме? Ты будешь рекламировать,
1: да,
0: нормально? Давай.
1: It's my life. Вот. Вечеринка 90-х в Алматы 24-го, прошу прощения, октября в 20:00.
0: Да.
1: Платформа Атриум, платформа Рестомаркет. Улица Желтоксан, 148.
0: Чтобы не потерять, перешли мне заново.
1: Так у тебя же это. А, да?
0: Да, ты перееда, да. Ребята, прямо сейчас мы будем с вами играть в авторскую игру от Антона Павлова.
1: Да.
0: Оборвалка хочешь играть?
1: Оборвалка хочу.
0: Да, он будет
1: это
0: с вами
1: как...
0: играть. Звоните
1: объясню.
0: Нам 200... Да, замолчи. 296-5005, код города Алматы,
1: 727.
0: Да, да, да. Звоните. Тосечка, давай договоримся так. Вот сейчас я буду общаться.
1: Так.
0: Пожалуйста,
1: не
0: перебивай, не ори, не перевозбуждайся, не прыгай, не прыгай. Кто там? Так, подожди. Так это не у меня, это кто? А, это там. Доброе утро.
1: Да. Звонок сбросился, оказывается.
0: Да.
1: Да, ребят, дозвонитесь. 296-5005, код города Алматы, 727. Поиграем с вами, повеселимся, посмеемся. Есть звоночек. Доброе утро.
0: Озвучу.
1: Опять сбросилась.
0: Да это он не умеет.
1: Не-не, он уже даже ее вводил, я видел.
0: Так, когда теряем человека, тоже неинтересные сообщения.
1: А вот есть. Доброе утро, Эльвира и Антон. У нас в семье главный человек наша мама, моя жена. Когда она дома, то у всех на душе тревожно. У всех на душе тревожно. Странно. Постоянно ждем приказов и замечаний, но стоит остаться самим, сразу наступает бардак. Так и живем. Называем поэтому ее медведем. Она у нас семейство обезьян, зато весело.
0: Доброе утро, Васаби. Мое утро начинается с вами. Голос Эльвиры с утра как симфония, как разряд тока. И когда еще Антон мямлит, вы дарите с утра настроение, интересные вы. По теме, раньше на первом месте была сестренка, но ее сейчас нет. Мы выросли без родителей, как-то так. А сейчас нет ни ребенка, ни котенка, поэтому я Сигма, крутой одиночка, крепко вас обнял. Саня Сигма написал.
1: Саня Сигма. Сигма, Сигма бой. Доброе утро, у нас есть звоночек.
0: Это про него поют Сигма бой.
1: Да.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Ух ты, какой.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, доброе утро. Как твои дела? Как зовут тебя?
2: Спасибо, все хорошо.
0: Давай
2: меня
0: разговаривай.
2: Игорь зовут.
0: Как зовут?
2: Игорь.
0: Игорь.
1: Привет,
0: очень
1: Игорь.
0: Привет, да. Игорь. Ну как дела-то? Вот
1: что, как
0: дела?
2: Привет. Да все, слава богу.
0: У нас тоже потихоньку помаленьку.
1: Тихо.
2: Ну вот, видите, как хорошо.
0: Скажи, пожалуйста, Игорь, ты стал мне ближе? Вот я вчера прочитала психологической там книжке одной, что когда ты знакомишься с человеком, ты должен перенимать его манеру разговора. Да.
1: Так он становится ближе.
0: Он тебе становится ближе. Вот я сейчас вот, когда с тобой так общалась, вот примерно как ты, я стала тебе ближе или тебе казалось, что
2: я
0: тебя дразню?
2: Возможно, извиняюсь, я немножко, возможно, подпросился, из-за этого у меня такой голос.
0: Не, вот сейчас у тебя уже другой голос, нормальный.
2: Да?
0: Да, даже на Антона похож. Вот.
2: Видите, уже сближаемся, значит.
0: Сближаемся. Ну все.
1: Ну я прям чувствую, как...
0: Ой, а у него смех такой...
1: Сантиметры между вами.
0: У него смех сытого котенка.
1: Сытого котенка?
0: Да, ну-ка посмейся, пожалуйста, Игорь, мне нравится.
2: Специально не могу рассмешить.
0: Сытый котенок.
2: Ну, я, если помните, когда-то давно звонил, и я представился, что, ну, по гороскопу Овен.
1: Что он по гороскопу Овен?
2: Тогда вам это все понравилось.
1: Вот.
0: Да, а мне ты и сейчас нравишься очень.
1: Она же говорит, ты сытый котенок, это она любит сытых котят.
2: Ну, все, тогда вообще будет.
0: Скажи, пожалуйста, а с тобой можно флиртовать или не надо?
1: Чревато. Чревато женой.
0: Не надо, да? Чревато женой?
2: Да, нет жена с понятиями.
0: С понятиями? А
1: такая,
0: вот...
1: присядь на карты!
0: Она не ревнивая? Она ничего? Да, нормально?
2: Нет, она вас знает очень хорошо.
0: Знает? А, не, у знакомых я мужей не увожу.
1: Ты молодец. Хоть какие-то у тебя есть принципы.
0: Она же, если знакомый, значит, она моя сестра, считай.
2: Ну, может быть, да.
0: Да, мне такой инцест не нужен.
1: Да, Элечка, овнов просто увести невозможно.
2: Это, кстати, тоже, да, верно.
1: Игорь, они же привязаны.
0: Игорь, скажи, пожалуйста, вот по теме, кто в твоем сердце занимает самое главное место, вот в твоем сердце, самую большую часть твоего сердца занимает любовь к этому человеку? Кто самый главный человек в твоей судьбе и в твоей жизни?
2: Жена и дети 100%. Я просто не знаю, как это разделить. Ну, жена и дети, если так можно ответить.
0: Давай тебе такой дурацкий вопрос из ТикТока зададим. Да, будут тонуть там. Давай. Мама, жена.
1: И ребенок. Кого спасешь?
0: Да, кого спасешь?
2: Блин, ну это очень-очень прям сложный
0: вопрос. А вот надо ответить.
2: Я, наверное, спасу всех.
0: Не, ну так не работает, надо выбрать одного.
1: Ты какой-то хитрый того места.
0: На Овна ты не похож, да. У тебя, наверное, асцендент где-нибудь в Близнецах или в Раке.
1: Вот одного
2: да, наверное,
1: надо еще спасти.
2: Еврейские какие-то корни. Ну, дети точно, наверное, это неоспоримый момент.
0: Сначала ребенка, детей спасешь, ребенка, да?
2: Ну, конечно, у них жизнь впереди.
0: А жена уже все свое отжила, там что только 30 лет уже, пора на покой.
1: То есть такого варианта, что с женой еще...
2: Там я ей займусь отдельно уже потом.
0: Он отдельно.
2: Сначала спасу детей, а потом уже жене.
1: Откачивать ее буду, да, когда уже утонула.
0: А про маму мы будем говорить? А мама на каком месте у нас?
2: Нет, ну это разные вещи. Зачем?
0: Разные
1: это
0: вещи.
1: Разные люди, я бы сказал бы даже.
0: Скажи, мама — это святое.
2: Ну да, я извиняюсь, разные люди, да.
0: Разные люди, разные... Хорошо. Ну все, Игорь, мы с тобой поговорили. Теперь мы с тобой перейдем
1: к игре.
0: К авторской игре от Антона Павлова. По крайней мере, он так вот сам ее и называет.
1: Потому что она называется «Обрывалк», да?
0: Да, «Обрывалк» же, да, Тосечка, твоя игра.
1: Сейчас мы объясним правила. Поехали, заставочка.
0: Давай.

0: Попробуй понять Антона. Игорь, потому что прямо сейчас...
1: Будут шесть слов задом наперед, то есть оборвалк. Тебе нужно слова эти воспроизвести, как они в оригинале звучат. Окей? У тебя есть минута, и будет всего шесть слов. Поехали. Шрё.
2: Еще раз, я извиняюсь.
1: Шрё. Ну, легко же тут.
0: Шрё?
1: Ну, да.
2: Так, задом наперед, да?
1: Ну, да.
0: Да-да-да.
2: Шрё. Ёрш.
1: Конечно, тут легко. Ёрш. Дальше. Трок. Трок.
2: Трок. Так. Трок. Корт.
1: Корт, правильно. Дальше.
2: А, корт, извините.
1: Ничего, подсказал.
2: Вот, спасибо.
1: Тропс.
2: Прост, да?
1: Нет.
2: Так, сейчас, секунду.
1: Тропс. Тоже, по-моему, легко же. Спорт.
0: Ну, зачем ты подсказываешь?
1: Ну, он же Овен.
2: Не, ну, хорошим людям можно подсказать.
1: Спорт будет. Хорошо, да, еще...
0: Все, ну, он проиграл.
1: Да, проиграл, тут еще три слова. Давай вот, если...
0: Давай на моем языке.
1: Тогда сама.
0: А, не буду, ладно.
1: Давай, если вот последнее слово ты сейчас скажешь, да, пусть их будет и четыре, то мы тебе засчитаем победу. Последнее слово будет такое. Кылшаш, только быстро.
0: Кылшаш.
2: Шашлык.
1: Молодец, какой острый.
0: Ну, это-то невозможно.
1: Конечно, поэтому я и старался
0: уже помочь. Давай еще попробуем.
1: Ну, давай тогда еще. Адамоп. Адамоп.
2: Это уже бонус, да?
1: Это нет, вообще, как бы ты должен шесть был слов угадать. Это тебе бонус, что тебе время дали.
0: Продолжаем, Игорь, давай.
2: Все, понял.
0: Адамоп.
1: Адамоп.
2: Сейчас, секунда. Помада.
1: Молодец. И еще, последний раз тогда будем уж честно. Акорос.
2: Секундочку, быстро.
1: Акорос.
2: Акорос сорока?
1: Молодец, да, правильно.
0: Сразу управление вообще слова.
1: Подожди, а супруга-то там походу помогает?
2: Супруга помогает, да.
0: Супруга помогает, да.
2: Нет, но слово помогло.
1: Игорь, мы вас с супругой отправляем на вечеринку It's My Life. Вечеринка 90-х в Алматы 24 октября в 20:00. Платформа Атриум, платформа Рестомаркет, Жильтоксан 148.
0: Игорь, не вешай трубку, мы тебе скинем электронные билеты. И тут слушатель написал: Игорь, не звони больше, что ты ему хочешь ответить? Вот ответишь ему как-нибудь. Игорь.
2: Интересно узнать.
1: Игорь,
2: я бы хотел бы ответить, конечно, по суту, но пока
0: ответь.
2: Не знаю, что он хочет.
0: Давай я тебе скину его номер телефона.
1: Ты знаешь,
0: давайте встретитесь.
1: А вот всегда так говорят люди, которые. Извиняюсь.
0: Я разговариваю, ты просто вот.
1: Ну, дайте мне хоть что-то сказать, а то между собой.
0: Ну, подожди, Игорь говорит, он отвечает.
1: Я-то за Игоря заступиться хотел.
0: Я тебя предупреждала, вообще не лезь, когда я разговариваю.
2: Без проблем, все, кто хотят, чтобы я не звонил, я им двоеразово пятикратно желаю здоровья.
0: Игорь, давай ты завтра к нам назло всем позвонишь еще раз.
1: Да, будем ждать, не вешай трубочку.
0: Все, не вешай трубку.
3: Здесь Азарова, здесь Павлов. Это Васаби, то, что взбодрит тебя осенним утром.

0: Ребята, всем короче, доброе утро.
1: Да, мы решили с вами еще поиграть.
0: Будем вас отправлять на 10 тысяч тенге.
1: Феникс Паб, да. Ребят, там проходит чемпионат по шаффлборду, это настольный керлинг. И в пятницу я буду тоже.
0: Кто хочет выиграть сертификат на 10 тысяч тенге в пятницу, завтра,
1: да.
0: Антошка будет там выступать.
1: Да, мы будем с вами играть в шаффлборд, так
0: да,
1: что приходите.
0: Ребята, кто хочет выиграть сертификат,
1: хороший
0: прямо сейчас
1: повод
0: звоните.
1: Потратить.
0: 296-50-05.
1: Код города Алматы.
0: Будем 7-2-7. С вами играть в X-компот.
1: X-компот, да. Только не код, это кошечка, да, а код города Алматы, да. 727. Не, а то вдруг кто-то пойдет, поймет, что это код.
0: Да, ребята, мы ждем ваших звоночков. Где наши звоночки? Где?
1: 296-50-05.
0: Пока я озвучу сообщение.
1: Да.
0: Нам написал Артем. Он сказал, что безумно любит. То есть, точнее, так. На первом месте у него мама, на втором месте у него жена.
1: А на третьем?
0: И на третьем месте у него дети.
1: Еще раз, ребят, если кто-то сейчас думает, что до нас невозможно дозвониться,
0: кто пожалуйста. Кто вам дороже всех на свете?
1: Просто, знаешь, иногда наши слушатели пишут, когда вам можно позвонить? Вот, пожалуйста, мы вам диктуем
0: сейчас
1: номер.
0: Сейчас абсолютно свободная
1: да.
0: линия. Звоните
1: 8-727-296-5005. Алеша, мы скажем вам. Ну, алло, то есть. Да.
0: Не ори сейчас, не перебивай. Вот смотри, я задаю вопрос, и ты начинаешь вместо
1: дозвонившегося
0: отвечать и
1: орать. Не буду.
0: Вот смотри, ты при всех пообещал.
1: Сейчас
0: увидишь, что будет.
1: Смотри.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро, Аля.
0: Ай, здравствуй, привет, как дела?
2: Да, все отлично, вы как?
0: Как зовут тебя?
2: Санжар.
0: Санжар, сразу такой стихий.
1: Да, зависит такой. Как меня зовут?
0: Санжар, а вот поговори, пожалуйста, обыкновенно. Давай не будем кривляться или будем кривляться?
2: А не, все, не будем обычно.
0: Обиделся.
1: Не, не будем.
0: Санжар, а как тебя вот можно нежно, няшно называть? Или только Санжар и никак иначе?
2: Только Санжар.
0: Только Санжар. О, все, серьезный какой-то. А чем ты занимаешься?
2: Няшно меня супруга может называть.
0: Чего?
1: Как?
0: А?
2: Мясо супруга так может называть.
1: Меня так супруга может называть,
0: а
1: ласково.
0: А мне слышится мясо супруга.
1: Я тоже подумал сначала, что мясом можете меня называть.
0: Ну, супруга пускай тебя так называет. Я говорю, чем ты занимаешься?
1: Да. Что ты такой
2: мясо
1: серьезный?
2: Самозанятый.
0: А?
2: Самозанятый.
0: То есть бездельник?
2: Можно так сказать, да.
0: Безработный, да? А супруга хорошо зарабатывает? Она вас двоих тащит, да?
2: Да.
0: О, молодец. Ты сидишь у нее на шее. Ты Альфонс, нет?
2: Нет.
1: Он просто ждет тендер, когда выиграет, понимаешь?
0: А, ты ждешь, когда тебя куда-нибудь в Акимат, да, бастыком возьмут? Ты из вот таких мужчин, нет?
2: Можно и так сказать.
0: Можно и так сказать. Ну, как-то у нас что-то разговор с тобой не клеится, да. Что-то как-то, не знаю, не весело нам. Я думала, мы с тобой...
2: Ну, потому что, Эльвира, вы сказали, что без кривляний...
0: Не, давай с кривляниями. Что-то ты мне такой серьезно не нравишься. Я хочу того самого, вот такого бешеного, шкодливого Санжара. А все, он сбросил. А почему? А почему ты сбросил?
2: А что за игра?
0: Что случилось?
2: Никто не сбросил.
0: Никто не сбросил. Да. Вот, не сбросил же, он все же нормально. Так, ну, будем кривляться с тобой или что делать будем?
2: Да, давайте перейдем к игре, наверное, думаю.
0: А, к игре. Ну, давай перейдем
1: попробуем,
0: к игре. Но
1: да.
0: Знай, подсказок не будет. Да.

0: тут. Я даже знаю.
1: Подожди, тут нам пишут: Санжар с Игорем в одной команде.
0: Походу, да. Нет, ты знаешь, мне кажется, Санжар такой придет домой, если выиграет, скажет: ну что, ты говорил, а я бездельник? Пойдем в Феникс Паб,
1: детка. Точно, точно.
0: Вот да.
1: Санжар, хочешь в Феникс Паб? Завтра.
2: Феникс Паб?
1: Да.
2: Да, хочу.
1: Хочешь, ну хорошо. А сколько тебе лет? Может, вообще какая-то малолетка позвонила, мы сидим тут из него что-то там...
0: Вытягиваем. Да.
1: Сколько тебе лет?
2: Мне под 40.
1: Под 40.
0: Санжар, ты сделал наш день.
1: Грустным и скучным.
2: Да не, на самом деле за рулем очень тяжело общаться, миллион камер.
1: Хорошо.
0: Тебе нужно лучше припарковаться, потому что, знаешь, тебе сейчас придется отгадывать, а мы переживаем за тебя, тем более, чтобы никакие камеры...
1: Получается, ты в прямом эфире Радио Энерджи нарушаешь сейчас. Понимаешь? ПДД.
2: Все, я парканулся, давайте.
1: Все, парканулся, давайте.
0: Продолжение сделать.
1: Как ты с нами разговариваешь? Я сейчас выгоню тебя. Выгоню. Так, давай прямо сейчас первую композицию исполнит для тебя Антон Павлов.
0: В стиле шансон.
1: Да, но чтобы тебя запутать, он его спрячет в стиле шансон, но ты должен отгадать по тексту.
0: По тексту, слушай текст.
1: Какую песню он тебе загадает, окей?
2: Хорошо.
0: Поехали. Поехали. Остальные слушайте, если вдруг угадаете, то за Санжаром уже.
1: Позвоните.
0: Осенью, как всегда, небо с просенью, пустота, все прохожие исчезли вдруг. Городом правит ненастье, ты грустишь и глазами печальными провожаешь отчаянных красивых птиц, улетающих так далеко. Но что мне сделать, как помочь тебе его забыть?
1: Да, Санжар.
2: Ну что мне сделать, знакомая?
1: Да,
0: да, знакомая,
1: да. Угу. Ну давай, ты сможешь.
0: Так, ребята, если кто-то догадался, что за песня, вы пока
1: вот
0: приготовьтесь.
1: Скучные люди, они же самые умные.
0: Мы так думали.
1: Не, я в
2: это не верю. Нет, это что-то из этого, ну, старых песен.
0: Ну как
1: да,
0: старых?
1: Старых, да, это не совсем.
0: Ну, она популярная
1: новая, да.
0: Была и...
2: А можно, пожалуйста, последние две строчки еще раз? Там,
1: нет, нельзя уже. Нельзя уже, все, мы уже спели, мы никогда не повторяем потом строчки.
2: Как было там сейчас?
1: Давай, даем тебе вот буквально 10 секунд. Ну вот ты правильно сказал, 10. Да.
2: Грустишь что-то там.
1: Да,
2: я помню. Что-то... Я название забыл. Я помню, что Валерия.
0: А ты напой.
1: Давай. Уже неплохо. Так, Валерия. Ага, нормально.
0: На правильном пути.
1: И напой хотя бы, все нормально, мы засчитаем. Так.
2: Да я не певец, не умею петь. Я слова так. Помню.
0: Ну давай, скажи, ты кто ты там, кто ты сказал, себе? По-моему, был.
2: Я помню, что была Валерия. Ну, что за мужик был, я не помню.
0: Пойдет, да? Пойдет. Засчитаем. Стас, засчитаем. Стас.
3: Ну что мне сделать, как помочь тебе?
2: Да, да, вот.
1: Что это песня?
0: Классная песня, а мне нравится.
1: Песня классная.
0: Не, я бы ее узнал. Хозяйка.
1: Но у нас сегодня старые песни будут.
0: О главном.
2: А что, пожалуйста, можно? А что за мужик вот этот еще раз?
0: Стас Пьеха.
1: Что
0: за мужик? Прикольно. Это Санжар, но у тебя еще два задания впереди. Теперь у тебя будет опера. И будет петь ненаглядная Эльвира. Несравненная Монсеррат Эльвирье.
1: Да, есть такое.

0: продолжаешь?
1: Продолжаешь.
0: Мое продолжение.
1: Продолжение.
0: Это ты, а ты, это я. И я повторяю. Хочешь, молчи, жди, что пройдет. Простое движение.
1: Движение. Так.
0: Да.
1: Я напоминаю, ребята.
0: Ты должен знать, ты должен знать.
1: Пока Санжар думает, если кто-то знает, вы можете, если он вдруг не отгадает, доиграть за ним. Поэтому не отчаивайтесь.
0: Там еще такой клип, конечно, сейчас бы его запретили. Но в те самые свободные нулевые...
1: Хозяйка, мы и так тянем нормально Санжара.
0: Да.
2: Алло.
1: Да.
0: Алло.
2: Что-то вы там в микрофон перец. Продолжаешь мое что-то...
0: Да.
2: Ага. В общем, давайте я вот это не знаю.
1: Хорошо, тогда давайте, ребят, дозванивайтесь.
0: Санжар,
1: 296-50-0.
0: Да подожди, не ори. Санжар, ты будешь уступать место другим?
1: Ну, по-моему, он так и сказал.
2: Вы продолжаешь, не продолжаешь, я не знаю.
0: А, ну все, нет. Хорошо, Санжар. Всего тебе доброго, хорошего тебе дня.
1: Есть уже второй звоночек у нас. Доброе утро. Скажите, давайте сразу, если вы знаете эту песню, говорите ее вслух.
2: Я продолжаю простые движения, я продолжаю чего-то там, тату.
1: Да! Красавчик! Еще и спел!
3: Я продолжаю простые движения, ты продолжаешь мои продолжения, я это ты.
0: Все, это группа Тату,
1: еще
0: как
1: и спел,
0: зовут
1: да,
0: тебя?
1: Как зовут?
2: Меня зовут Сергей, ваш
0: Сергей.
2: Постоянный слушатель.
0: Сергей, наш постоянный слушатель. Хорошо, Сереженька. А будешь рассказывать, как твоя жизнь, или будем просто, вот просто поиграем, что-то по делу встретились?
1: Да нет, ну спроси,
0: разошлись.
1: Кто у него в иерархии тоже. Что?
0: Да, Сережа, а по теме? Кто у тебя самый главный человек в твоей жизни, самый любимый?
2: Ну, у меня два человека таких в моей жизни. Как бы определить одного очень сложно.
0: Это я и Антон, давай так.
2: Безусловно.
0: А давай так.
2: Это мы и остановимся.
0: Сереж, давай так. Тонем я и Антон. Кому спасешь жизнь?
2: Прости, Антон.
0: Сережа, ну все тогда. Я вся твоя, считай. Ты же мне жизнь
1: ты
0: уже
1: попал.
0: Спас.
1: Ты попал. Меня в это... Ты знаешь, Сережа, ты думаешь, я утонул? Ты меня спас. Тем самым, что спас ее.
0: Сереж, да. я иду в твои руки.
2: Если я спасу Эля спасет тебя.
1: О, да. Хорош, да.
0: Нормально, Сережа.

0: люблю когда говорить, когда я умру.
1: Я стану ветром, буду лететь на чего-то там крыльях. Когда ты умрешь, ты станешь.
2: Красавчик! А ты заметила, когда... хорошо поет Сергей?
0: Да, хорошо. Сережа,
2: видимо, в караоке часто.
0: А у тебя есть вот любимая песня?
1: Ой, да, есть.
0: Да, спой, пожалуйста, на бит.
2: Вот прям любимую.
0: Да, спой, ты хорошо поешь.
2: Да, нам понравилось.
1: Но давайте я тогда не совсем свою любимую спою, она в женском исполнении, но спою другую.
2: Давай.
0: А какая твоя любимая? Давай сначала.
2: В женском исполнении, да, просто скажи как.
1: Очень, очень часто я исполняю песню «Все будет хорошо».
2: «Сердючки».
1: Нет.
0: Митя Фомин.
1: Митя Фомин. Митя...
0: Нет, а ты говоришь, девушка поет, твоя любимая песня какая? Мне просто интересно.
1: А, Татьяна Буланова «Мой сон».
2: О, мой сон.
0: Мой сон.
2: Он любит танцевать, походу.
0: Обалдеть.
2: Ну, давай тогда Митю Фомина, что все будет хорошо.
0: Давай.
1: Я долго думал, кто же мы. Просто пешки на доске или игроки. На вечном поиске любви так часто падали мы. И мир на грани войны. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все будет хорошо, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Куда бы ты ни шел.
1: Направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой.
2: И все будет хорошо. Браво!
0: Мы тебя не перебивали, мы были у тебя на бэках.
2: Игорь, ты крутой, что ты даже не заст... Ой, прошу прощения, Сергей, что ты... Я же так увлекся, что...
0: Сереженька, мы тебя поздравляем, ты красавчик.
2: Вообще, да, браво.
0: Мы жалеем, что до этого звонили нам другие слушатели. Вот ты прям запал мне в душу.
2: И спел, еще, главное, не стеснялся, не уламывался.
1: А первая песня была Стас Пьеха, да?
2: Да.
0: Да, Стас Пьеха с Валерией.
2: Вообще она начиналась, сейчас пойдет. Но там я убрал там осенью, как всегда, небо с просенью.
1: Небо с просенью.
0: Пусть попоет.
1: Сыграна эта партия. Я тоже ее отгадал.
2: Ай, молодец!
0: Молодец. Мы тебя поздравляем.
2: Меломан.
0: Сережа, завтра Тосечка выступает в Феникс-пабе.
2: Да,
0: приходи туда. На целых 10 тысяч тенге мы прямо сейчас тебе на WhatsApp вышлем сертификат.
2: Ну, в течение дня, да.
0: Там. Ну, в течение дня.
1: Хорошо. Всего, до встречи.
0: До встречи, Сережа. Всего
2: приходи с друзьями.
0: До свидания. До свидания.

0: Саби. Залог идеального осеннего утра.
1: Итак, ребята, прямо сейчас у нас рубрика «Шутки», да?
2: Да.
1: Шутки. Давайте,
2: шутки. Давай.

0: Пауза. Юмор Павлова.
1: Ну что, поехали?
2: Нам не нравится...
1: Самая полезная вещь в доме – это виноватый муж. Понимаешь, да, о чем я? Это сразу все идет. А моя жена всегда в тренде. Это как? Трендит с утра до вечера. Сейчас еще. Говорят, что у гениев в доме должен быть беспорядок. Смотрю на своего ребенка. Гордость распирает. Эйнштейна воспитывает. Товарищ прапорщик, можно посмотреть телевизор? Прапорщик, можно. Только не включайте. Подожди. Все люди делятся на две категории. У первых есть чувство юмора, а у вторых есть чувство, что они среди первых. Ранее, ну, даже у них нету.
2: Что ты несешь?
1: А еще, очень люблю морепродукты. Особенно макароны по-флотски. Поняла, да? Морепродукты, макароны по-флотски. Каламбурчик, да, такой вот. Да, и еще есть. Олег пришел с корпоратива в помаде и чужих трусах. Жена совсем его не пилит. Ей завтра на корпоратив.
2: А вот что смешного, Антон?
1: Ну то, что она тоже пойдет, и мало ли что там произойдет.
2: Хуже нет, когда ты объясняешь шутку.
1: Слушай, а зачем ты спрашивала?
2: Это вообще неинтересно.
1: А это потому, что была... Вот вообще, это была классная шутка. Ты просто ее взяла вот своим вот этим вопросиком и испортила. Ну, что? Я же вот, например, когда... Ладно.
2: У тебя ж мозг свистит.
1: Да? Не-не, это не я.
2: Давай паузу, это свистел.
3: Как бороться с осенней хандрой? Просто

0: Доброе осеннее утро. Напоминаю, ты слушаешь Васаби.
1: Ребята, прощаемся с вами уже. А, да, пришло время прощаться. Да,
2: до завтра,
1: мы, оказывается, прозевали немножечко эту паузу. Прощаемся с вами уже до завтра. С вами были Антон Павлов,
2: Эльвира Азарова.
1: Прощаемся с вами до завтра, мои любимые попсики. Целуем
2: и
1: вас.
2: И не забывайте, с 8 до 10 по будням Васаби-шоу.
0: Осень со вкусом васаби. Бодро, ярко и с отличной музыкой на Energy FM.

0: Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy FM.
1: А сейчас дискотека.
2: Поставьте ноги на ширину плеч.
3: Диджей Игрун.
4: Вау. Диджей Игрун.
3: Представляет.
4: Presents.
3: Супер-памп-шоу. Супер-памп-шоу.
4: Только лучшая танцевальная музыка.
3: Супер-памп-шоу. Сделай громче.
4: Get ready to pump.
5: Привет всем слушателям Energy FM. В эфире Супер Памп Шоу и я, диджей Игрун. В ближайшие 60 минут для вас звучит только отборный танцевальный контент. Делаем громче и поехали. Это Супер.

Все на сегодня. Час пролетел на одном дыхании. С вами был диджей Игрун в проекте Super Pump Show на Energy FM. Трек-лист и запись эфира вы найдете в Instagram на странице Super Pump Show. Желаю всем хорошего настроения. До следующего четверга.